0: контролировала медицинская команда «Смурт-Галать», оказывая необходимую помощь. Миссия была проведена в условиях максимальной безопасности при сотрудничестве служб Молдовы и Румынии. Это первая аэромедицинская операция для гражданина Молдовы в этом году. И о погоде в Молдове. Государственная гидрометеослужба объявила желтый код метеоопасности из-за сильных дождей. Предупреждение будет действовать с 9 мая 19.00 до 10 мая 15.00. По прогнозам синоптиков, характер погоды резко изменится. В северных и центральных районах ожидаются сильные осадки, местами до 35 литров воды на квадратный метр. Возможны грозы и порывы ветра до 18 метров в секунду. Этой ночью температура воздуха составит от 9 до 14 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: ok, de ce nu? Și am fost puțin, cum incertitudinea a fost la început, evident, ok, n-am spot. Și apoi dacă îți pui în minte, ok, dacă cineva a optat și am spot și eu. Și da, evident, am mai spus și uneori o pată de culoare poți să redai mai mult vizual ochiului, ochiul bucură. Și iar alta este că rama spune mai mult decât tablou. Dacă în ramare e frumoasă, la fel, așa s-a primit și cu tablourile în sine. Ramele au fost, au spus cuvântul de final.
1: Tu, iată, ai văzut atât Moldova cât și America profundă. Unde crezi că se află astăzi visul moldovenilor, că trecem de la una la alta? Totuși acasă nu vrei să rămâi acolo.
0: Visul moldovenilor, nu știu, visul meu mereu a fost la un green card, pe care nu am mai niciodată, nu l-am câștigat, fratele meu a câștigat, da, în fiecare an aplic, dar
1: ai aplicat.
0: Am aplicat, da. Visul moldovenilor cred că e de a trăi acasă, în pace, fără grijă ziua de mâine, zilei de mâine, nu știu, un viitor.
1: Dar există moment, iată, în viața ta, când te întrebi unde este, de fapt, locul tău? Pentru că ai ajuns la o vârstă în care deja ar trebui ca să te determine într-un fel.
0: Nu știu, poate că sunt oameni care trăiesc, au drumul lor între două lumi sau nu știu cum să mai exprim așa.
1: Ești unul dintre ei?
0: Da, sunt cumva într-o zonă de confort. Când sunt acasă, intri în zona aceasta de confort, apoi pleci acolo, ți nasc sentimentele astea de casă, de dorul, apoi începe a petrece timpul în Alaska, te deprins cu libertatea, cu vastul din Alaska, cât e măreția. Și parcă te începi să te deprinzi acolo, nu dorești să revii acasă.
1: Nu ți-ai familia cu tine?
0: Greu de explicat.
1: Familia nu ai cu tine acolo?
0: Familia nu.
1: Ai copil aici?
0: Da, Nic? Da, recent, da, 3 luni.
1: Să fie sănătos, fatul băiat?
0: Băiat, ce? Sebastian.
1: Să fie sănătos. Dar iată, cât de greu este atunci să fii tată, soț, atunci când jumătate de ani că ești la mii de kilometri distanță, mai ales da, acum când ai deja și un urmaș.
0: Cred că va fi pentru primul an, când voi pleca și va trebui să iau rămas de la cel mic. Evident, dorul își pune amprentă și, nu știu, e greu când lași liniște în casă, e greu când te petrec la aeroport, da, este.
1: Dar când revii acasă, Alaska îți lipsește? Da, da, acum mic, te tragi încolo ca să
0: acum revii. Aș spune că deoarece
1: este micul
0: care mă mai ține. Sunt, da, este fericirea aceea care în jurul nostru roiește și parcă aș spune că e așa, mai
1: dar tu ai avut, Andrei, vreodată sentimentul acesta că oamenii nu te înțeleg pe deplin, nici ca muncitor, nici ca artist?
0: Nu știu, asta dacă
1: și în ce măsură greu. Pictura te-a ajutat să treci peste perioadele dificile sau peste singurătate sau nu ți este cunoscut acest sentiment acolo?
0: Cred că singurătatea toți trecem prin viață, prin momente de astea de singurătate și iar pictura a fost, cred că, singura conversație sinceră pe care am avut-o cu mine și a fost, pentru că mereu apar întrebări, am luat-o pe calea cea dreaptă, merg pe drumul corect sau nu, de ce fac ce fac, dar important este să menții un focus, o motivație, să fii mereu concentrat pe ceea ce faci, să faci o muncă cinstită. Asta foarte mult contează, disciplină. Disciplina este totul. Mm-hmm.
1: Dar care este cea mai mare furtună prin care ai trecut, hai să spunem așa, dar pe care oamenii, iată, nu o văd în lucrările tale?
0: Furtună, aș spune, poate momentele de singurătate care respect le-am spus.
1: Care te-au răvășit într-un fel, emoțional.
0: Să spun, de mic copil, poate decesul tatălui meu, când aveam vârstă de 14 ani, dar deja a trecut mult timp, nu cred că pot să-mi expun părerile la acest subiect emotiv.
1: Da, dar haideți atunci altfel. Ce înseamnă pentru tine demnitatea muncii, indiferent dacă ești într-o fabrică de pește sau într-un atelier de pictură?
0: întotdeauna apreciez, sau cum să spun, indiferent că porți cizmi într-o fabrică de pește, că curăți pește, da, că îți iei pensul în mână, important e să fii sincer cu munca ta, sinceritate, și să depui, să fii om sincer în muncă.
1: Dar crezi că America, Europa înseamnă doar drumuri și salarii mai bune sau și libertatea aceasta de a deveni cine ești cu adevărat?
0: Cred că libertatea de a deveni cine ești cu adevărat, sunt foarte multe opțiuni, sunt mult mai multe în Europa, în sus, în America.
1: Mulți tineri pleacă, dar iată, tu revii mereu. De ce? Nu te-ai decis ca să rămâi?
0: Dacă nu am rămas în anii studenței, acum nu cred că, din punct de vedere legislativ, juridic, acum e foarte dificil să rămâi în Statele Unite, să rămâi ilegal sau ceva, e foarte greu cu documentele, să perfectarea documentelor. Eu cred că este destul de ok să circuli cu vize, să avem...
1: Dar iată și o altă întrebare, așa știi, mai provocatoare. Dacă într-o zi nu ai mai putea picta, ce ți-ar lipsi cel mai mult?
0: Cred că... Nu știu cum să...
1: Asta e viața pentru tine, pictura.
0: Da, asta e totul.
1: Sau... Dacă nu poți să răspunzi la această întrebare, haideți, spune-mi atunci ce crezi, spune despre un om, felul în care privește un apus.
0: În primul rând, omul
1: te-am care... Te-am surprins, da, în momentele astea când, da, priveai apusuri.
0: Omul care surprinde un apus, în primul rând, înțelege că frumusețea e trecătoare. Și un apus că acesta nu o să mai fie. El vede frumusețea la moment, este clipa, prețuiește clipa. Prețuiește viața. Asta e important. Mm-hmm.
1: Și ultima întrebare, înainte de a ne spune unde ar putea ascultătorii noștri ca să te găsească, să-ți vadă lucrările pe Facebook, Instagram. Întrebarea pe care urma să ți-o pun, Andrei, la sfârșitul discuției de astăzi: cine este de fapt Andrei Moldovan atunci când, iată, să sting luminile și rămâi singur în fața unei pânzi albe?
0: Un om care încearcă să se înțeleagă pe sine, un om care pune pe pânză ceea ce nu poate reda în cuvinte.
1: Dar asta redai de o expresie și în cuvinte și pe pânză.
0: Mulțumesc!
1: Ce-ți lipsește? Ești fericit?
0: Eu cred că fericirea e, nu știu, e o clipă. Fericirea nu e constantă sau... Fericirea vine și pleacă.
1: Unde lumea te găsește?
0: Altceva. Lumea poate să mă găsească pe site-ul personal moldovanandrei.com sau pe rețelele sociale Andrei Moldovan, Andrei Moldovan Artist.
1: Dragă artist, asta, să știi că am avut o plăcere să discutăm astăzi aici în cadrul albumului de familie. Ți-a plăcut la radio, mai vii?
0: Foarte tare, abia aștept cu nerăbdare următoarea.
1: Andrei, îți mulțumesc.
0: Mulțumesc.
1: Stimați ascultători, am ajuns la ora 16:58 de minute. Astăzi am cunoscut nu doar un pictor și nu doar un muncitor plecat peste hotare. Am cunoscut, iată, un om care a înțeles că viața poate fi grea și frumoasă în același timp. Un om care a muncit în friguri și furtuni din Alaska, dar care și-a păstrat sufletul cald prin artă. Povestea lui Andrei Moldovan este despre curajul de a începe târziu, despre puterea de a nu renunța și despre faptul că uneori cele mai autentice destine se construiesc în tăcere. În această zi de 9 mai, poate că dialogul nostru ne-a amintit tuturor un lucru foarte simplu, că adevărata libertate înseamnă să nu renunți niciodată la ceea ce te face om, nu-i așa?
0: Da.
1: Atât am avut a vă spune, estimați ascultători, emisia noastră se apropie de sfârșit. Îi mulțumim lui Andrei încă o dată pentru sinceritatea și pentru această călătorie între ocean și culoare. Iar dumneavoastră, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Sunt Vasile Mija de la microfoane și domnița Jechiu de la pupitre. Vă dorim o seară liniștită de mai, cu oameni frumoși și lumină în suflet. La revedere!
2: Moldova. Promo. Promo. Sâmbăta este momentul potrivit pentru conversații și activități utile. Uneori lucrurile diferite stau bine împreună. Facem conexiuni și cunoaștem oameni. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 18 și 10 minute, în emisiunea Panorama de Sâmbătă. Seriile de sâmbătă aduc confort și utilitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
3: Здравствуйте, в студии Александр Петков. В нашей стране сегодня отмечается День Европы и День Победы над фашизмом. Республика Молдова строит свое будущее в духе европейских ценностей, считает посол Европейского Союза в Кишинев Ивона Пьерко. Вице-премьер по реинтеграции нашей страны подчеркнул необходимость четкого разграничения между вступлением Республики Молдова в Евросоюз и урегулированием Приднестровского конфликта. Далее подробности. Мероприятия, посвященные 9 мая, когда в Республике Молдова отмечается День Европы и День Победы над фашизмом, начались в субботу рано утром на мемориальном комплексе «Вечность». Руководство страны возложило цветы к вечному огню, а затем к монументу «Скорбящая мать», посвященному героям, погибшим за независимость Республики Молдова. Президент Майя Санду заявила, что значение мира понимается гораздо глубже после вторжения России в Украину, подчеркнув роль Европейского Союза как проекта мира для всего континента.
4: Ne dorim ca pacea să revină și în Ucraina și să avem pace pe tot continentul și evident pe tot globul pământesc.
3: Мы хотим, чтобы мир вернулся и в Украину, чтобы мир воцарился на всем континенте и, разумеется, во всем мире. А самым важным и мощным проектом мира является Европейский Союз. Поэтому мы будем и впредь работать над тем, чтобы воплотить этот проект в Республике Молдова, с тем, чтобы мир был обеспечен на долгие-долгие годы в нашей стране и на нашем континенте. Председатель парламента Игорь Гроссу говорил о трагедии войны и жертве молодых солдат. Мы проходили мимо памятников солдата 16 лет, 21 год, и первая мысль была о том, что они в возрасте моих детей. Я бы никому такого не пожелал, чтобы никому не пришлось переживать такое и даже думать об этом. Премьер-министр Александр Мунтяно говорил о начале Второй мировой войны и пакт между Советским Союзом и нацистской Германией. На самом деле Вторая мировая война началась не 22 июня 1941 года, а 1 сентября 1939 года, когда Советский Союз и нацистская Германия фактически были союзниками. Именно тогда была разделена Польша. Именно тогда Бессарабия была отторгнута от Румынии.
5: Бессарабия после принципа «Где Румыния?»
3: Глава правительства отметил, что Россия, как правопреемница Советского Союза, не усвоила урок. Также 9 мая в Республике Молдова отметили День Европы. Так, на площади Великого национального собрания в центре Кишинева открылся европейский городок. Мероприятие объединило посольства стран-членов Европейского Союза, проекты, финансируемые Евросоюзом, интерактивные активности для всех возрастов и концерт, посвященный Дню Европы. Более 20 послов, аккредитованных в Кишинев, поднялись на сцену, установленную в центре столицы вместе с премьер-министром Александром Мунтяно и председателем парламента Игорем Гроссо. Церемония началась с исполнения гимнов Республики Молдова и Европейского Союза. В своем выступлении спикер парламента нашей страны говорил о значении 9 мая, вспоминая трагедии Второй мировой войны и войну в Украине. В свою очередь, премьер-министр Александр Мунтяно заявил, что сближение Республики Молдова с Европейским Союзом уже отражается в проектах и инвестициях, реализуемых в населенных пунктах страны. Премьер также подчеркнул, что Республика Молдова сейчас как никогда близка к Европейскому Союзу И это стало возможным благодаря гражданам страны, людям, проявившим стойкость и не переставшим верить в европейское будущее. Посол Европейского Союза в Кишинев Ивона Пьорка передала послание по случаю Дня Европы, в котором отметила, что Европейский Союз родился как проект мира, а сегодня Республика Молдова строит свое будущее в духе европейских ценностей ради будущего, основанного на мире, свободе и достоинстве. Ивона Пьорка заявила, что европейский путь Республики Молдова означает трансформацию, но прежде всего конкретные преимущества для людей.
6: And this transformation is for you.
3: Эта трансформация предназначена для вас, чтобы вы уже сейчас могли воспользоваться преимуществами новых инвестиций и лучших рабочих мест. Это означает более современное сельское хозяйство, лучшие условия жизни для всех, равный доступ к правосудию, здравоохранению, образованию и возможностям. Давайте в полной мере воспользуемся этой исторической возможностью. Европа — это вы, Республика Молдова. С днем Европы.
6: Europe is you, the Republic of Moldova. La mulți ani cu ocazia zilei Europei.
3: Будущее Республики Молдова в Европе, и власти в Брюсселе и Кишинев должны приложить большие усилия, чтобы это стало реальностью. Такое послание гражданам Республики Молдова в День Европы 9 мая передал председатель Европейского Совета Антонио Кошта. Европейский чиновник обратился к молдавским гражданам как к будущим членам Европейского Союза. Мы с нетерпением ждем возможности как можно скорее сделать следующие шаги в процессе вступления, добавил Антонио Кошта. Также президент Румынии Никош Ордан заявил по случаю Дня Европы, что вступление Республики Молдова в Европейский Союз является важной целью Румынии. В сфере внешней политики вступление Республики Молдова в Европейский Союз является важной целью Румынии, и мы будем продолжать действовать, чтобы Молдова вошла в Европейский Союз.
7: Молдова се интре ин Униония Европеană.
3: Отметим, что в субботу институты Европейского Союза открыли свои двери для посетителей по случаю Дня Европы, который через образовательные мероприятия отмечается в государствах-членах Евросоюза и за их пределами. В этом году исполнилось 76 лет со дня декларации Шумана, которая заложила основы Европейского Союза и привела к беспрецедентной эпохе мира, демократии, процветания, интеграции, сотрудничества на всем континенте, говорится в сообщении европейских институтов. Правый берег Днестра становится все более привлекательным для жителей Приднестровского региона, и по мере того, как экономическая модель так называемой администрации в Тирасполе, основанная на бесплатных энергетических ресурсах, исчерпывает себя. Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Валерий Кивер в интервью Агерпресс. Он подчеркнул необходимость четкого разграничения между вступлением Республики Молдова в Евросоюз и урегулированием Приднестровского конфликта. Хотя Кишинев стремится присоединиться к Европейскому Союзу как единое государство, существующие реалии требуют параллельных подходов. Мы хотим, чтобы Республика Молдова стала частью Европейского Союза как единое государство. В то же время мы понимаем, что эти два процесса, европейская интеграция с одной стороны и реинтеграция страны с другой, представляют собой два отдельных параллельных процесса с разными сроками и темпами. Интеграция в Европейский Союз — это сложный процесс, но у нас есть очень четкий график практически по дням, что нужно делать, как делать, кто это делает. В случае реинтеграции страны все сложнее. Не все зависит от наших усилий, от усилий правительства Кишинева. Вице-премьер уточнил, что один из факторов, препятствующих урегулированию приднестровского вопроса, остается незаконное присутствие российских военных сил на территории страны. По словам Валерия Кивера, мирное соглашение по Украине и гарантии безопасности окажут влияние как на региональную безопасность, так и на решение приднестровского конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил в своей сети, что по его просьбе Москва и Киев согласились прекратить огонь на 3 дня. За это время стороны, по его словам, проведут новый обмен военнопленными. Ерат написал: Трамп объявить о выведении 3-дневного перемирия 9, 10 и 11 мая в войне между Россией и Украиной. Это перемирие будет включать приостановку всех боевых действий, а также обмен 1000 военнопленных с каждой стороны. Эта просьба была направлена мною лично, и я очень благодарен президенту Владимиру Путину и президенту Владимиру Зеленскому за ее одобрение, отметил президент США. Президент Украины Владимир Зеленский вскоре после того объявил, что Киев получил согласие российской стороны на обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что подтверждает приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, а также сообщил об обмене пленных. Сегодня ночью и завтра днем ожидается облачная погода, пройдут дожди с грозами, ветер северный, местами сильный. Температура воздуха ночью плюс 9-15 градусов, завтра днем ожидается плюс 15-20. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
2: Publicitate la Radio Moldova. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
8: Publicitate la Radio Moldova.
2: Conectează-te la frecvența primăverii.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Мероприятия, посвященные 9 мая, когда в Республике Молдова отмечается День Европы и День Победы над фашизмом, начались в субботу рано утром на мемориальном комплексе «Вечность». Руководство страны возложило цветы к вечному огню, а затем к монументу «Скорбящая мать», посвященному героям, погибшим за независимость Республики Молдова. Президент Майя Санду заявила, что значение мира понимается гораздо глубже после вторжения России в Украину, подчеркнув,